0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
1: Нет!

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Реклама на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 0722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
2: Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около красивой женщины. Ее зовут Вивьен, она берет только наличными. Наутро он понимает, что не хочет расставаться с ней, и предлагает девушке остаться в его номере в отеле еще на некоторое время за дополнительный гонорар. Вивьен оказывается в море блеска и лжи. Она терпит небрежное отношение к ней ради понравившегося мужчины, который перестал быть для нее просто клиентом. Саундтрек к фильму «Красотка».

Глаза. Волна останется в душе моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07

А наяву ты в бою, а я жду. Возвращайтесь домой, мальчики, дома ждут и завтра.

и пусть хранит вас Господь. Фото дальних лет выцвело почти, гимнастерка, светлый взгляд, медали на груди. Много лет прошло, вспоминаю я, с победой дед вернулся в дом. Знаю, он был бы горд за тебя. Возвращайтесь домой, мальчики, мы вас ждем и за вас все молимся.

возвращайтесь домой, мальчики. Дома ждут и за вас все молятся. Просят помощи у всех ангелов. Уберечь, сохранить.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: же сказал, секрет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте, в эфире Digest News, новости без политики, в студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Первая местная радиостанция. 101.9.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Что сделает пара непрофессиональных привидений, когда их добрую Новую Англию наводнят снобы из Нью-Йорка? Они наймут частного биоэкзорциста, чтобы изгнать пришельцев, и результат превзойдет все ожидания. Саундтрек к фильму «Битлджус».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе накануне побывала масштабная выездная медицинская миссия. Это стало возможным благодаря реализации социально значимого проекта «Здоровая семья», который охватывает все новые территории нашего региона. На базе местного амбулаторного центра развернула работу целая мультидисциплинарная бригада специалистов. Особенность приема – его универсальность. Квалифицированную помощь могли получить как самые юные жители, так и люди старшего поколения. Однако приемом врачей программа не ограничилась. Все желающие в этот день прошли инструментальную диагностику, сделали флюорографию и маммографию на современном передвижном оборудовании. Кроме того, для профилактики сезонных рисков была организована вакцинация против пневмококковой инфекции. И главное, все это было доступно в одном месте, что сэкономило пациентам массу времени и нервов. В ближайшие дни на центральных улицах Валдая можно будет заметить технику необычного формата. Речь идет о тестировании инновационного оборудования нового поколения. Стартует программа испытаний современной вакуумной подметально-уборочной машины. Наш округ стал одной из пилотных площадок, где эту технику проверят в реальных рабочих условиях. Специалисты уже приступили к настройкам, и в течение нескольких дней горожане смогут наблюдать за работой этого образца на городских магистралях. По сути, это мощный дорожный пылесос, работающий по принципу всасывания, а не простого сметания. Главное преимущество – система увлажнения. Вся поднимающаяся пыль мгновенно связывается водой, что исключает образование грязевого облака. Такой подход гарантирует не только визуальную чистоту, но и экологичность процесса, а также значительно повышает эффективность уборки. Если испытания пройдут успешно, есть все основания полагать, что такая техника закрепится в нашем городе на постоянной основе. В преддверии главного городского праздника для жителей и гостей Валдая подготовили особый сюрприз, который переносит нас сквозь десятилетия. Речь идет не о фейерверках и не о концерте, а о возможности прикоснуться к истории буквально. В центральной общественной зоне была развернута необычная уличная экспозиция. На информационных стендах, расположенных в южной части главной городской площади, разместили уникальные архивные фотографии нашего населенного пункта. Эти кадры запечатлели облик улиц и здания десятилетия назад. Организаторы специально подобрали ракурсы, которые можно сопоставить с сегодняшним днем, чтобы каждый прохожий мог увидеть разницу между прошлым и настоящим. Всех желающих приглашают совершить эту короткую, но очень трогательную прогулку в прошлое. Приходите, сравнивайте, узнавайте знакомые места и просто наслаждайтесь летним днем в окружении истории нашего родного города. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Доброе утро, доброе, классное, потрясающее утро, потому что сегодня пятница. А это не может не радовать, 19 июня на календаре. Вообще, я соскучился по пятницам. Вот на прошлой неделе пятница у нас была выходная, да, и как бы вот мы не оценили вот сам момент, что, знаешь, ты просыпаешься, идешь на работу, думаешь, скорее бы все рабочие дела завершить и уже точно отправляться в выходные. А на прошлой неделе такого не было. А вот сейчас появилось. Как тебе такое?
4: Слушайте, я наоборот, 19-е, серьезно, уже июнь почти закончился.
3: Ну, пока прям... июнь еще, ладно.
4: Мне все равно, немножечко страшно.
3: Да не будет, ну, слушай, вот не надо бояться, все, расслабились, и как сап по реке поплыли по течению. Классная, да, вот у меня картинка мира,
4: не
3: картинка льда. Просто у меня брат, слушай, обожает сапы, вот эти все.
4: Мой последний опыт на сапах закончился
3: переворотом,
4: полностью промокшей попой. А было еще не жарко, я была в какой-то одежде, совершенно не защищающей от воды, и я вся была мокрая, и было холодно, был ветер, были очень сильные волны, мы очень далеко плыли по какой-то воде, и когда я приехала обратно, меня все трясло от холода. Меня облепили комары, и я с этой мокрой попой продолжала ехать еще в машине до дома, и мне не понравилось.
3: Отвратительно. Поэтому, друзья, безопасность...
4: Готовьтесь заранее, берите сменную одежду хотя
3: да,
4: бы.
3: Да, берите сменную одежду, и безопасность превыше всего. САП — это уже такой водный транспорт, поэтому жилет обязателен. Обязательно, конечно же, теплая одежда. Обязательно смотреть прогноз погоды, который будет перед вашей прогулкой. Разное всякое бывает. Ну и плюс реки тоже бывают. Значит, вроде бы речка скромная, маленькая, а потом бабах, там какой-нибудь камень торчит и еще что-то. В общем, будьте максимально аккуратны. Правила безопасности изучаем и катаемся на САПах и на любых других транспортных средствах. Тем более, что летом их огромное количество. Утреннее шоу «Активация» начинается прямо сейчас. Я Грешков, Маша Малинина. Сегодня у нас обязательно музыкальный перевертыш. Наша рубрика, где мы испытываем Машу на прочность. Я ей ставлю песню задом наперед, а она угадывает, кто поет, как песня называется и так далее. Поговорим о моде, поговорим о курьезах, о звездах, событиях, праздниках. В общем, все это впереди. Утреннее шоу «Активация». Мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 19 июня 1862 года президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории США. Победа Севера над рабовладельческим Югом в гражданской войне в США в 1861-1865 годах положила конец ввозу рабов на территорию страны. Однако действие закона не имело должного воздействия вплоть до конца войны, ведь его конституционность оспаривалась самим фактом вооруженного конфликта между Севером и Югом. В декабре 1865 года была принята 13-я поправка к Конституции США, отменившая рабство на всей территории государства. Это событие нанесло окончательный удар по работорговле в стране. Положение ратифицировали 3/4 штатов США, заявив, что ни рабство, ни какая иная принудительная форма работы в США впредь не допускается. Тем не менее, работорговля на американском континенте еще продолжалась до конца 19 века. Окончательно она была запрещена в 1886 году на Кубе и в 1888 году в Бразилии. Конвенция о полном запрете рабства и работорговли была принята Лигой наций только в 1926 году.
2: 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола. Основной задачей при учреждении праздника организаторы ставили дальнейшую популяризацию и без того, пожалуй, одной из наиболее популярных спортивных игр в мире, а также пропаганду здорового образа жизни. С точки зрения структуры ООН, Всемирный день детского футбола должен стимулировать спортивные организации разных стран к поиску талантливых детей и предоставлению возможностей для раскрытия их талантов. Такие же интересы преследует и FIFA. Как и любая спортивная игра, помимо физических навыков, футбол учит детей командному духу, слаженности, дружбе, развивает настойчивость и целеустремленность, ловкость и концентрацию внимания. Как и любая игра, футбол строится на правилах и учит игроков их соблюдению, а также пониманию того, зачем вообще в жизни нужны правила. Кроме того, футбол – доступный вид спорта. Для игры нужны игроки и мяч. Желание сыграть в любимую игру позволяет провести ее даже в неподготовленных условиях, хотя число спортивных площадок и стадионов во многих регионах мира постоянно растет.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Шоу «Активация». Зацепила.
1: Курьезное курьезы, утреннее шоу.
2: В утреннем шоу «Активация».
1: Все, уже курьез. А вот и курьез подъехал. Ведущая утреннего шоу «Активация» оговорилась, друзья. Но именно такие новости порой мы и рассказываем в нашей рубрике под названием «Зацепила».
2: Да, сегодня 19 июня. Поговорим про американку, которая потратила 3 месяца не абы на что, а на создание точной копии кухни из мультсериала «Симпсоны». Девушка по имени Ники Адамс потратила это время для того, чтобы сделать кухню прямо как в мультике. То есть она посмотрела огромное количество серий, сделала скриншоты. Ну и на самом деле ничего там гипер такого сложного не было. То есть ей просто нужно было сделать такой же кухонный гарнитур, такой же встроенный кондиционер, такие же все раковины и, самое главное, все это покрасить. Ну и плюсом, конечно же, было, что она прям сделала, заморочилась. Она сделала окно, сделала вот эти вот шторы, как в «Симпсонах», и даже сделала такой короб, который напоминает, ну, то есть, ты смотришь, как будто бы окно, там живет Фландерс напротив, помнишь, да, друга Симпсона?
1: Да, конечно.
2: Вот, живет Фландерс рядышком, и вот только кухню пока сделал. Я знаю, что есть такие тематические парки, где делают прям, знаешь, дом Симпсонов и так далее. Ну, а здесь прям вот до мельчайших деталей, но, опять же, сделано это не так, что тебе неудобно, потому что в любом случае в мультсериале там немножко все гипертрофировано, а здесь вот максимально приближено к реальной жизни, и вот яркая кухня у нее получилась. Такая цвет, конечно, фиолетовый, зеленый, вырви глаз, но тем самым девушка теперь счастлива и рада, про нее мы рассказываем. Мне кажется, что все-таки вот у себя дома воссоздавать какие-то известные культовые квартиры, комнаты, но это не очень, потому что быстро надоест.
1: Ну, сделаешь другую.
2: Ну, ты еще
1: если
2: время
1: есть
2: тратишь.
1: Время и деньги.
2: Ты ходишь на кухню, чтобы готовить еду или ремонт делать каждый день?
1: Ну, почему? Ну, я люблю ремонт. Мне нравится быть в состоянии ремонта, друзья.
2: Ой, приходи ко мне, обои надо поклеить на кухне как раз-таки. Вот и нашел себе работника-ремонтника. В общем, друзья, исполняйте свои мечты, реализуйте их, и потом мы об этом будем рассказывать здесь в утреннем шоу «Активация».
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, Сергей Гришков, Маша Малинина. Пятница, 19 июня на календаре. Самое время
1: вспомнить о том, что кто-то родился сегодня.
0: Да, и узнать, какие известные люди появились с вами на свет. А, ты знаешь, нет.
1: У меня.
0: Нет у меня друзей. А именинники есть, конечно.
1: Нет у меня друзей.
0: Именинников сегодня много и огромное количество. Еще раз, 19 июня. Кто из известных людей появился на свет?
1: Все, ну, уже давай. Пятница, уже все заговариваться начали.
0: Да, итак, я уже все буквы начал произносить неправильно.
1: В 1783 году в этот день родился Фридрих Сертюрнер. Это, или Сертюрнер, не знаю. А это немецкий фармацевт, который открыл морфин. А мы должны ему сказать за это спасибо.
0: Почему?
1: Как, почему? Потому что морфин очень долгое время использовался как нормальное обезболивающее, которое реально обезболивало. Не подорожники прикладывали, а этим действительно боль снимали, и порой это было очень важным.
0: Все, тогда можно. Поздравляем Жанна Дюжардена, французского актера, комика, лауреата премии «Оскар», «Золотой глобус», с днем рождения. Вот у тебя есть какой-нибудь любимый фильм с Жанном Дюжарденом?
1: Я не знаю, кто это.
0: Да ты знаешь, кто это. Ну, прекрасно знаешь. Один из последних его классных фильмов – это где он играет маленького человека. Ну, такого, то есть невысокого роста, так скажем, молодого человека. Кажется, это был «Сердцеед». А нет, «Любовь не по размеру». Вот. Один из самых известных фильмов с ним – это «99 франков», который играл Октава там. Mm. В главной роли снимался. Ну и, конечно же, в том числе у него есть... как он называется, вот «Мёбиус», «Волк с Уолл-стрит» он там играл, «Жан-Жак Саурели». В общем, много шикарных, классных фильмов. Самое главное, что он с такой каноничной внешностью такого красавчика, такого раздувателя женских сердец, снимается еще и в довольно глупых комедиях.
1: Ну, каждый выбирает то, что ему ближе всего, конечно же. Итак, еще в этот день, 19 июня, родилась Маргарита Корабельникова. Она родилась в 1931 году. Это советская актриса театра, кино, озвучивание, а также заслуженная артистка РСФСР.
0: Поздравляем с днем рождения. Поздравляем с днем рождения сегодня прекрасную, красивую Зои Салдану, которую мы привыкли видеть немножко, конечно, напомню.
1: Немножко синенькую.
0: Немножко синенькую. Да, «Гамора» и «Стражи Галактики», но и в других классных фильмах. Она, конечно, уже тоже снимается. Зои Салдана. Классная, поздравляем.
1: В 1938 году родился Олег Теслер. Это советский и российский художник, карикатурист. Раньше же не было немчиков, все любили карикатуры, да? Мультипликатор, а также оформитель книг.
0: И поздравляем с днем рождения сегодня актера. Зовут его Пол Дано. Пол Дано, американский актер, режиссер, сценарист, продюсер, музыкант. Я совсем недавно познакомился с ним.
1: Он ужасно талантливый. Он мне совсем-совсем не нравится как внешне.
0: Он, кстати, прям пополнел. Нет. Он был худеньким таким классным. Я смотрел недавно...
1: Прям у него, он так пополнял, что у него прям глазки не видно.
0: Слушай, ну вот я смотрел недавно сериал «Побег из тюрьмы Данемора», где он там играл одну из главных ролей. Вот, он там был, конечно, таким худеньким еще, ну и другие, в плане «Сопрано» он снимался, например, молодым совсем. Ну, ничего, ну, набрал немножко лишнего веса.
1: Человек швейцарский нож.
0: Опять же, ну, сбросит вес, все хорошо будет. Все хорошо,
1: ну,
0: полдана. С днем рождения поздравляем всех, поздравляем, кто сегодня появился на свет, а прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на этот день. Овны, вам лучше посвятить время восстановлению психологического комфорта дома и внутри себя. Тельцы, копите силы. Многим удастся долечить старые болезни в прямом и переносном смысле. Близнецы, в самое ближайшее время вы можете решиться на авантюрный шаг. Полагайтесь на удачу и интуицию. Раки, в этот день у вас усилится чувство прекрасного. Советуем сходить на какую-нибудь выставку или концерт. Львы, вы стоите на месте, но менять что-то пока не время. Было бы прекрасно сходить в гости, купите эффектный подарок. Девы, ждите выгодного предложения. Оно будет не материального характера, а эффект от него невозможно будет предугадать сразу. Весы, вы будете много размышлять, придумывать что-то оригинальное. Появится ощущение выходного дня. Скорпионы, пока не самый удачный момент, чтобы использовать финансовые риски. Придерживайтесь разумной экономии. Стрельцы, возможно, потребуется дополнительное дополнительные расходы на содержание семьи. Учитесь менять планы на ходу. Козероги, не исключено, что кому-то понадобятся ваши знания в сфере медицины или электроники. Навык сантехника тоже может пригодиться. Водолеи, у вас появится повод и желание веселиться. Надо отвлечься от разных мыслей. Рыбы, не обостряйте конкуренцию, не вступайте в соревнования и не сражайтесь с дорогим вам человеком за место под солнцем. Всем знаком зодиака желаем любви

0: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня в утреннем шоу «Активация». Во-первых, мы встречаем пятницу, 19 июня на календаре. Во-вторых, как всегда по пятницам, Маша нам рассказывает о чем-то таком модном. И вот, кстати, я заметил, что когда приходит лето, у Маши все меньше тем, потому что одежды мало остается.
1: Это зимой там нормально,
0: как капуста оделась. А вот, ну что летом?
1: Шорт, сегодня футболка. Про обувь поговорим, друзья.
0: А, ну да.
1: Самая классная летняя обувь для меня – это, конечно же, вьетнамки. Они, кстати, еще называются флип-флопы, кто не знал. И вот кто-то их считает, что вообще это супер неудобно из-за вот того, что перемычка натирает между пальцами.
0: Очень сильно натирает.
1: А мне ничего не натирает, и очень многие…
0: У тебя пальцы бесчувственные.
1: Возможно. Вот. Но, тем не менее, кто-то считает самой удобной обувью. И очень многие модельеры выпустили в этом сезоне и из кожи крокодила, какие-то остроносые, прозрачная подошва, тапки, напоминающие пальмовые листья и так далее. Но, в общем, главное сделать красивый педикюр обязательно, выбрать себе вьетнамки, которые вам по цене подойдут. Вот, ну, кстати, брендовые можно от 10 там до, ну, понятно, до 100.
0: Это просто тапки.
1: Ну, знаешь, может, за 100 тысяч не натирают, да?
0: Натирают.
1: Но самое главное, что мне понравилось в этом сезоне во вьетнамках, это, конечно же, что их можно носить носками. Друзья, существует

0: Носки специальные.
1: Где, типа, носки пальчик таби отдельно?
0: Они называются, нет, только большой палец отдельно. Мне такие носки подарили.
1: А, уже?
0: Но я, кстати, не планирую с Вьетнам.
1: Ну, ты сходи, сходи в них один разочек, посмотрим.
0: Надо мной дети смеются, когда я надеваю эти носки.
1: Ну, ты на работу приди. Иди на работу, посмотрим. Хорошо.
0: Почетное второе место в рейтинге самой популярной обуви сезона тоже у вьетнамок, но на каблуке. Как вам? Как?
1: То есть это у тебя не только будет мозоль на пальцах, но еще и...
0: Еще и я упаду, скорее
1: всего. Еще и упадешь, да. Еще и застрянут они где-нибудь в этом, в сливе каком-нибудь.
0: Вот. И... Здесь рекомендуется, если уж на каблуке, понимаешь, что ножки-то надо украсить, и поэтому кольца для ног, да, некоторые бренды вот решили облегчить задачи, они уже сразу встроили вот на вот это место для пальчика, знаешь, для отдельно.
1: Кольцо.
0: Там уже колечко, да, металлическое, широкое, красивое.
1: Жуть.
0: А вот, это Касадеи так сделали, и еще несколько. Несколько модельеров. Итак. Далее у нас вообще что-то невероятное. Это тоже открытая обувь с бортиком вокруг ступни. Уже, слава богу, это не вьетнамки, не...
1: Ну, это сланцы какие-то глубокие.
0: Вот представьте себе такие вьетнамки на каблуке. То, о чем мы только что говорили.
1: Да.
0: Но там нет разделяющей этой полосочки. Там просто там бортики и как бы закрыто вот это место.
1: Но все понял.
0: Прозрачная какая-то штучка. О, вот это вообще класс. Вот это мне нравится. Еще и пальчики закрыты. Ну и закончим мы на том, что возвращается танкетка. Она вернулась еще прошлым летом. Пробковые танкетки, класс, как в нулевые, да. Но современные вещи немножечко полаконичнее. То есть речь идет о шлепанцах на микротанкетке. И вы понимаете, да, о чем я говорю? Танкетка, это,
1: ну,
0: не
1: конечно.
0: Каблук, это прям целиком. И тоже открытая обувь, это могут быть и вьетнам, типа по типу вьетнамок, с разными украшениями. Может просто там перемычка быть, которая придерживает ваши пальчики. В общем, выбирайте себе на лето самую удобную обувь.
1: Вот именно.
0: И, девочки, если открытая обувь, не забываем про педикюр.
1: А он стоит ого-го сколько?
0: Ну, я не говорю о том, что нужно в салоне это делать. Можно просто проследить за своими ноготочками, чтобы они были аккуратно подстрижены, ухоженные, без всякой там грязюки.
1: Ладно, за эфиром тебе расскажу, сколько тут у меня жена, сколько денег ей дал на педикюр. Ну, а вы,
0: сколько
1: друзья?
0: Сколько ты денег она попросила на педикюр, сколько он стоил в реальности, это две большие разницы, поэтому ты тут не путай, я с тобой это обсуждать не буду. Я
1: это
0: на стороне твоей жены.
1: Это был абонемент на лето. Все, ребят, носите удобную обувь. Самое главное, чтобы обувь была удобная. Это главное.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Проверим.
1: Всем доброе утро, всем шикарное утро, пятница, 19 июня на календаре, сегодня, ребята, 19 июня. Что это означает? Это означает, что по пятницам мы, как всегда, играем в музыкальный перевертыш, вот так правильно. Я беру песню задом наперед, включаю ее, вы слушаете очень внимательно, Маша в том числе, конечно же, и даете ответ, что это за песня, кто поет и так далее и тому подобное. Самое главное, чтобы
2: что
1: все получилось.
2: Что самое главное?
1: Что получилось угадать. Маш, ты готова?
2: Да.
1: Внимание. Включаю. Песню слушай.

0: И вот в конце, да, что-то было такое. Ну что же это такое?
1: Какой-то мужской хор.
0: Слушай, ну здесь я вообще не знаю, что это за версия, но там точно нет мужчины в этой песне. В общем...
1: Я не знаю. Это что, это группа?
0: Это группа.
1: Девочная группа, да. А, свежая, не свежая?
0: Ну, девушкам не говорят, вы не свежая, знаете ли.
1: Песня, я говорю.
0: Песня не свежая.
1: Не свежая.
0: Не свежая, не фреш.
1: Может, это фабрика?
0: Old school. Нет, не фабрика. Слушаем внимательно, правильный ответ. Ты была не близка.
1: Даже не близка, хорошо.
0: Ну, кто это?
1: Это группа «Вирус».
0: Правильно, песня называется «Ручки». Я почему загадал, тут видел выступление этого коллектива вместе с группой «Руки вверх». И ты представляешь, они вот как были, там Оля Лаки и второй парень с ней, который на клавишах, они так вместе и продолжают выступать. Сколько уже лет? Они уже знакомы миллион лет, и они вот до сих пор вместе, представляешь?
1: Ну, прикольно.
0: То есть они не пара, но они
1: прикольно,
0: вот...
1: Прикольно, что Жуков их не бросил, а возит с собой на концерт.
0: Да, чтобы не грустили. Ну, в общем, ты не угадала, получается.
1: Ну, ничего страшного. Я так счастлива, что сегодня пятница, что лето, друзья. Меня не расстроить проигрышем в игре. Это зимой я грущу и плачу.
0: Зимой другие песни. Так что все, друзья, где же ваши ручки? Давайте танцевать и давайте радоваться пятнице.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: О звездах давайте поговорим в утреннем шоу «Активация». Рубрика «Звездная пыль» — это звездные новости. Надеюсь, да. Про какую-нибудь мою любимую звезду сегодня.
3: А я не знаю, нравится тебе этот молодой человек или нет.
2: Ну, давайте попробуем.
3: Но многим он нравится, особенно фанатам Толкина. Это Элайджа Вуд. Элайджа Вуд. Маша улыбается, значит, нравится. А, значит... Новость какая? Элайджа Вуд подтвердил слухи о сюжете фильма «Властелин колец. Двоеточие. Охота за Голлумом». Продолжается все-таки. Продолжается история, связанная с нашими любимыми друзьями, с нашими гномами, или кто там они? Маша, напомни мне, Элайджа Вуд.
2: Хоббицы.
3: Хоббиты, да, гномы-хоббиты, да, простите. Если кого-то сейчас расстрою, фанатов Толкина, короче говоря, фильм должен выйти через полтора года примерно. История какая? Значит, говорят, что вообще расскажут о жизни Голлума после того, как кольцо всевластия перейдет в другие руки. История какая? Голлум снова покидает свою пещеру в поисках кольца. То есть нашли, потеряли, сидит там, ищет кольцо. Пошел кольцо искать. И дальше, значит, запускает цепь событий с другими обитателями Средиземья. Также покажут человеческий период жизни персонажа, когда его еще звали Смеагол. И вот теперь Элайджа Вуд, собственно, посетил специальную фан-экспо, там, где рассказывают, и говорят: ну, ребята, вообще-то, скорее всего, да. Возможно, я там появлюсь, я там буду снова играть. Вот, «Властелин колец. Охота за Голлумом». Вот все, уже начали, понимаешь? Уже начали брать отдельных персонажей и вот каждого прокачивать. А почему не показывают, вот, допустим, опять же, да, вот там Фродо, да, то есть, ну, там женился, там семья, дети, он там, ну, там...
2: Ну, потому что люди, которые любят эту вселенную и любят вот эти приключения, им не интересно, как Фродо женился. Им интересно, как вот они пошли опять через всех вот этих, через троллей.
3: Не, ну бытовуха, девочку нашел, там тут одежду выбирает, свадьба, вот это классно же.
2: Это другая, это называется жанр романтическая комедия.
3: Ну так сделайте, классно же. Как бы вот тут просто, знаешь, в качалку пошел там, ну что-то. В магазин за едой пошел. Как это? Да. Мне очень. Я вот
2: пытался
3: всегда.
2: Пытался блины приготовить.
3: Вот я еще когда был маленьким ребенком, когда я смотрел боевики, все вот эти вот все известные, там Рэмбо смотрел, Терминатор. Ладно, Терминатор, робот, фиг с ним. Смотрел, допустим, «Крепкий орешек». Я всегда думал: а, ребят, а вот
2: дальше-то что?
3: Как? Нет, нет, вот бытовые вопросы. Он ни разу в туалет не сходил за весь фильм, понимаешь? Он не перекусил ни разу. А Джеймс Бонд, опять же, Пирс Броснан, помнишь, там была сцена, где он там просто падает со строительных лесов вниз в пиджаке. Он выходит, и пиджак чистый, аккуратный. Я выйду с дочкой на улице, секунду, у меня ботинки грязные, кроссовки грязные. И вот мне всегда вот эти вот бытовые вещи. А как именно? Ну, поспать же надо, ну, ребят. А почему он такой бодрый всегда? А как он бреется? Вот мне вот этого не хватает. Мне нужны детали.
2: Хорошо. Я надеюсь, детали тебя услышали, нужны. И снимок такой...
3: Конечно, конечно. И... Стэтом, переводчик, перевозчик, в смысле. Переводчик есть. На машине едет, а в туалет? Ну, мужчина, поесть надо, ну, ребят. Ну, где силы-то брать? Все, снимите, пожалуйста, боевик вот такой мне нужен. Знаете, чтобы вот сцена вот решающая была ровно минуту, а полтора часа, как вот тут, ну, день как вот. Как день вот вообще у него там? Зарядочку там, посмотреть кино, кофе выпить там, поесть. Вот это мне интересно. Вот такой
2: зануда. Хорошо, будем надеяться, такое что обязательно,
3: сегодня. Да. Я такое... зануда сегодня. Это утреннее шоу «Активация». Зануда Сергей Гришков, всегда позитивная. Маша Малинина.
2: Никогда не зануда.
3: Никогда не зануда Маша Малинина. Мы всем хотим пожелать вам классной пятницы, ну и, конечно же, шикарных предстоящих выходных. Лет продолжается. Берем от лета по максимуму. Все, пока.
2: Пока-пока. «Активация».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Угрозы в сфере информационной безопасности являются одними из основных в современном мире, заявил президент Владимир Путин накануне в ходе встречи с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом. По словам главы государства, Россия и Сингапур поддерживают контакты по линии внешнеполитических ведомств, координируют действия по реагированию и на общие вызовы и угрозы. Путин отметил, что обе страны уделяют внимание вопросам международной информационной безопасности и обладают потенциалом для сотрудничества в этой сфере. Президент также заявил, что значительный потенциал сохраняется в российско-сингапурском экономическом взаимодействии. По его словам, пока он реализован не полностью, в том числе из-за действующих ограничений. Однако каналы для делового общения остаются открытыми. Украинский БПЛА, который в среду атаковал автобус с детьми в Брянской области, был начинен поражающими элементами, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, обнаружены и изъяты фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты ударного беспилотного воздушного судна и поражающие элементы взрывного устройства. Следственный комитет России установит всех причастных к удару ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, сказала Петренко. Россия в ответ на атаки Киева будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил, заявил глава МИДа Сергей Лавров на полях саммита России ASEAN. Он подчеркнул, что военные уже приступили к выполнению задачи верховного главнокомандующего. Лавров назвал Владимира Зеленского киевским террористом. Транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжается, несмотря на удары ВСУ по дорогам и мостам, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее была зафиксирована серия ударов ВСУ на юге области по дорогам и мостам, ведущим в Крым и на Арабатскую стрелку. Временные ограничения создают неудобства, но транспортное сообщение с Крымом и Арабатской стрелкой сохраняется, все профильные службы работают. Ситуацию контролирую лично, написал Сальдо в своем канале на платформе Макс. В частности, по его словам, административные пункты пропуска Джанкой и Армянск на границе с Крымом работают. При этом в сторону Арабатской стрелки через пролив Промоина действует понтонная переправа. Создаются резервные маршруты, а через пролив Тонкий подготовлены подъезды для наведения понтонной переправы. Система образования в России адаптируется к вызовам, связанным с развитием искусственного интеллекта, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, использование технологий искусственного интеллекта будет влиять на требования к специалистам в различных сферах, включая медицину. Он отметил, что работникам потребуется умение взаимодействовать с новым оборудованием и цифровыми технологиями. Министр Кравцов подчеркнул, что в связи с этим в школах усиливается естественно-научное образование. По его словам, особое значение приобретают знания математики, физики и информатики на фоне быстрого развития информационных технологий. Курс доллара 73.36, курс евро 85 рублей 3 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь.

0: В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом

0: лечиться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
3: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама.
0: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 75 33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
1: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Молодая женщина Элизабет, прошедшая через множество разочарований, ищет себя и пытается залечить разбитое сердце. По мере того, как заживают сердечные раны, мимолетные встречи с незнакомыми людьми ведут ее к новым и неизведанным страницам жизни. Будь то мечтательный владелец ночного кафе или невезучая девушка-игрок, делающая Элизабет отчаянное предложение, или несчастный полицейский и его непокоренная жена. Все эти люди помогают Элизабет изменить взгляд на жизнь. Саундтрек к фильму «Мои черничные ночи».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе накануне побывала масштабная выездная медицинская миссия. Это стало возможным благодаря реализации социально значимого проекта «Здоровая семья», который охватывает все новые территории нашего региона. На базе местного амбулаторного центра развернула работу целая мультидисциплинарная бригада специалистов. Особенность приема – его универсальность. Квалифицированную помощь могли получить как самые юные жители, так и люди старшего поколения. Однако приемом врачей программа не ограничилась. Все желающие в этот день прошли инструментальную диагностику, сделали флюорографию и маммографию на современном передвижном оборудовании. Кроме того, для профилактики сезонных рисков была организована вакцинация против пневмококковой инфекции. И главное, все это было доступно в одном месте, что сэкономило пациентам массу времени и нервов. В ближайшие дни на центральных улицах Валдая можно будет заметить технику необычного формата. Речь идет о тестировании инновационного оборудования нового поколения. Стартует программа испытаний современной вакуумной подметально-уборочной машины. Наш округ стал одной из пилотных площадок, где эту технику проверят в реальных рабочих условиях. Специалисты уже приступили к настройкам, и в течение нескольких дней горожане смогут наблюдать за работой этого образца на городских магистралях. По сути, это мощный дорожный пылесос, работающий по принципу всасывания, а не простого сметания. Главное преимущество – система увлажнения. Вся поднимающаяся пыль мгновенно связывается водой, что исключает образование грязевого облака. Такой подход гарантирует не только визуальную чистоту, но и экологичность процесса, а также значительно повышает эффективность уборки. Если испытания пройдут успешно, есть все основания полагать, что такая техника закрепится в нашем городе на постоянной основе. В преддверии главного городского праздника для жителей и гостей Валдая подготовили особый сюрприз, который переносит нас сквозь десятилетия. Речь идет не о фейерверках и не о концерте, а о возможности прикоснуться к истории буквально. В центральной общественной зоне была развернута необычная уличная экспозиция. На информационных стендах, расположенных в южной части главной городской площади, разместили уникальные архивные фотографии нашего населенного пункта. Эти кадры запечатлели облик улиц и здания десятилетия назад. Организаторы специально подобрали ракурсы, которые можно сопоставить с сегодняшним днем, чтобы каждый прохожий мог увидеть разницу между прошлым и настоящим. Всех желающих приглашают совершить эту короткую, но очень трогательную прогулку в прошлое. Приходите, сравнивайте, узнавайте знакомые места и просто наслаждайтесь летним днем в окружении истории нашего родного города. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: «Валдай-ФМ». Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: реклама на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Валдай FM.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.

0: наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Джоанна Стейтон – молодая, красивая, но высокомерная и взбалмошная миллиардерша, владелица роскошной яхты. Когда судно останавливается для ремонта в небольшом городке, она нанимает плотника Дина Профита, чтобы тот произвел некоторые переделки в ее гардеробной. Однако, вместо платы за работу, Дин буквально вылетает за борт, ведь Джоанна всегда и всем недовольна. Выйдя ночью на палубу, Джоанна падает за борт. Никто этого не замечает. Но яхта уплывает. Позже ее спасают, но она полностью теряет память. Дин осуществляет план мести, забирает Джоанну из больницы, переименовывает ее в Энни и объявляет своей женой и матерью своих четырех несносных сыновей. Саундтрек к фильму «За бортом».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, в отношении устраивающей теракты в России и Украине уже недостаточно просто слов. Атаки по гражданским лицам свидетельствуют, коллективный Запад дал добро главарю киевского режима на продолжение террористических атак и налетов на российские города. С начала текущего года киевский режим достиг нового пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению. Ранее Федеральной службе безопасности заявили, спецслужбы Украины и зарубежные кукловоды, планируя террористические атаки против России, видимо, потеряли чувствительность в реальности от якобы вседозволенности, которая на самом деле является мнимой. Президент Владимир Путин ранее сообщил, Россия будет наращивать удары по украинской инфраструктуре, которая используется в интересах вооруженных сил Украины. Глава государства отметил, ответные удары отобьют желание киевского режима атаковать гражданские объекты. Лидеры стран Юго-Восточной Азии показали, национальные интересы для них важнее западных санкций в рамках саммита АСЕАН в Казани. Таким образом, государства-участники проигнорировали давление Соединенных Штатов и предпочли договариваться с Россией как с гарантом энергобезопасности. Мероприятие демонстрирует, Российская Федерация сохраняет дипломатические связи и влияние не только в Китае и Индии, а кроме того, на обычных антизападных форумах. Важность международной площадки имеет в большей степени неотложный практический характер. Конкурентоспособность российских энергоресурсов, удобрений, технологий и пространства для маневра в условиях, когда регион начинает сомневаться в приверженности Вашингтона Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Казанский саммит проходит в момент, когда лидеры стран G7 обещают усилить давление на российскую экономику. Таким образом, саммит получает большую политическую значимость, несмотря на обсуждение вопросов торговли и развития отношений. В России зарегистрирован рекордный уровень занятости. В настоящее время трудовые отношения имеют почти 61,5% населения. Средний возраст работающего россиянина 44 года. Причем данный показатель значительно зависит от отрасли. Например, в IT-секторе он достаточно молодой. В социальной сфере образования и здравоохранения возраст работающих выше среднего. По данным кадрового прогноза, который Минтруд в настоящее время формирует на 7 лет до 2032 года, предстоит заместить порядка 11,5 миллионов человек в связи с выходом на пенсию работников старшего возраста и 500 000 из-за появления новых рабочих мест. В перспективе, с учетом не впечатляющих демографических трендов, такая ситуация, скорее всего, сохранится. Чтобы снизить напряжение на рынке труда, власти предлагают компаниям активнее инвестировать в повышение производительности труда. У выпускников российских школ горячая пора. В самом разгаре основные периоды ОГЭ и ЕГЭ. В Минпросвещении подчеркивают, школа не имеет права отказать ученику в зачислении в 10 класс, если он успешно сдал ОГЭ и получил аттестат. Отмечаются жалобы. Некоторым школьникам стало сложнее попасть в старшие классы. В отдельных случаях от них якобы требуют высокий средний балл аттестации или участие в олимпиадах. Генеральная прокуратура уже выявила незаконные отказы в 9 регионах. В ведомстве обращают внимание директоров учреждений образования. Отказ в поступлении в 10 класс нарушает право ребенка на получение среднего общего образования. Конституционный суд подтвердил это право независимо от наличия профильных классов. Юристы советуют родителям требовать письменный отказ и обращаться с жалобой в прокуратуру в случае незаконного недопуска ребенка в 10 класс. Официальный курс американского доллара 73 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты 85 рублей 3 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Основа этого легендарного фильма – дюжина старых песен, написанных для различных бродвейских шоу. Дон Локвуд, популярная звезда немого кино, вспоминает о том, как он пришел к славе. Но вдруг счастье покидает его. Наступила эра звукового кино. Нужно осваивать новые горизонты. Саундтрек к фильму «Поющий под дождем».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе накануне побывала масштабная выездная медицинская миссия. Это стало возможным благодаря реализации социально значимого проекта «Здоровая семья», который охватывает все новые территории нашего региона. На базе местного амбулаторного центра развернула работу целая мультидисциплинарная бригада специалистов. Особенность приема – его универсальность. Квалифицированную помощь могли получить как самые юные жители, так и люди старшего поколения. Однако приемом врачей программа не ограничилась. Все желающие в этот день прошли инструментальную диагностику, сделали флюорографию и маммографию на современном передвижном оборудовании. Кроме того, для профилактики сезонных рисков была организована вакцинация против пневмококковой инфекции. И главное, все это было доступно в одном месте, что сэкономило пациентам массу времени и нервов. В ближайшие дни на центральных улицах Валдая можно будет заметить технику необычного формата. Речь идет о тестировании инновационного оборудования нового поколения. Стартует программа испытаний современной вакуумной подметально-уборочной машины. Наш округ стал одной из пилотных площадок, где эту технику проверят в реальных рабочих условиях. Специалисты уже приступили к настройкам, и в течение нескольких дней горожане смогут наблюдать за работой этого образца на городских магистралях. По сути, это мощный дорожный пылесос, работающий по принципу всасывания, а не простого сметания. Главное преимущество – система увлажнения. Вся поднимающаяся пыль мгновенно связывается водой, что исключает образование грязевого облака. Такой подход гарантирует не только визуальную чистоту, но и экологичность процесса, а также значительно повышает эффективность уборки. Если испытания пройдут успешно, есть все основания полагать, что такая техника закрепится в нашем городе на постоянной основе. В преддверии главного городского праздника для жителей и гостей Валдая подготовили особый сюрприз, который переносит нас сквозь десятилетия. Речь идет не о фейерверках и не о концерте, а о возможности прикоснуться к истории буквально. В центральной общественной зоне была развернута необычная уличная экспозиция. На информационных стендах, расположенных в южной части главной городской площади, разместили уникальные архивные фотографии нашего населенного пункта. Эти кадры запечатлели облик улицы и здания десятилетия назад. Организаторы специально подобрали ракурсы, которые можно сопоставить с сегодняшним днем, чтобы каждый прохожий мог увидеть разницу между прошлым и настоящим. Всех желающих приглашают совершить эту короткую, но очень трогательную прогулку в прошлое. Приходите, сравнивайте, узнавайте знакомые места и просто наслаждайтесь летним днем в окружении истории нашего родного города. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 22.

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Эд Пекурни – обыкновенный парень, работающий в видеопрокате. Ближайшее будущее в роли скромного служащего не обещает никаких приятных сюрпризов, и он решается на рискованное мероприятие. Понимая, что терять ему нечего, Эд соглашается стать звездой нового телевизионного шоу. Жизнь Эда будет снимать 24 часа в сутки без перерыва. Зрители будут следить за тем, как он работает, ест, спит и ходит в туалет. Никто и не подозревал, что смелая экспериментальная телепередача будет сногсшибательно популярна, а сам Эд станет национальной знаменитостью. Саундтрек к фильму «Эд из телевизора».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские военные продолжают зачищать Красный Лиман, создавая огневой мешок для остатков украинских формирований, лишая их возможности перегруппировки. Подразделения беспилотных войск с помощью дронов «Камикадзе» и ударных БПЛА срывают контратаки противника, ротации, а также подвоз боеприпасов и личного состава. А жители города Херсона, которые находятся под оккупацией ВСУ, ждут освобождения, потому что киевская власть лишила их любых прав. Это заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он добавил, что жителей в Херсоне в любой момент могут забрать из дома, предъявить обвинение и больше не отпустить. По словам Сальдо, киевский режим делает все, чтобы сделать территорию Херсона непригодной для жизни. Средства российской ПВО за ночь сбили 133 украинских беспилотника. Украинские дроны совершили массовый налет на транспортный цех Запорожской АЭС. В одном из боксов вспыхнул пожар. Пострадавших нет. Масштаб повреждений оценить пока невозможно из-за угрозы повторных атак. Москва рассматривает Европу как заинтересованную в поражении России сторону. Нельзя вести с европейцами диалог так, будто они беспристрастные сторонние наблюдатели, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь». В российском МИДе подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием «Politico Europe», однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена. Актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил Лавров. Министр объяснил, что Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину, Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению, а НАТО проглотила Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве ударного кулака будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО. Конъюнктура на российском рынке нефтепродуктов непростая, но все заправки Роснефти продолжат стабильно работать, заявил глава компании Игорь Сечин. Цитата. «Действительно, на рынке нефтепродуктов непростая конъюнктура. Есть объективные факторы, есть факторы фундаментальные, есть ситуативные вещи, высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы накладываются на внеплановые работы на НПЗ. Практически на наших АЗС нет ограничений по заправке. Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом», — сказал Сечин. Он отметил, что некоторые поставщики снижают отпуск топлива, и это создает дополнительные сложности, но Роснефть на своих заправках будет обеспечивать его гарантированно. Мошенники звонят россиянам якобы от лица операторов и говорят о введении обязательной пошлины для сохранения номера телефона. Ее якобы можно избежать, если подтвердить личные данные через госуслуги. Под этим предлогом жертву заставляют продиктовать код сброса пароля от личного кабинета. Россиянам напомнили, что операторы связи никогда не требуют диктовать коды доступа к госуслугам или коды сброса пароля для верификации номера или тарифа. Если вам угрожают отключением номера или списаниями, прервите разговор и не вступайте в дискуссию. Обратитесь в службу поддержки вашего оператора или проверьте статус договора лично в официальном приложении. Добавлю, россияне с сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и при переходе на местный тарифный план. Курс доллара на сегодня 73.36, курс евро 85 рублей 3 копейки. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Не плачь, не плачь, Анастасия, все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Четырнадцатилетняя Дэнни и ее старшая сестра Морин всегда всеми делилась друг с другом. Но когда по соседству поселяется Корт, сестры становятся конкурентками, поскольку Дэнни испытывает первое чувство привязанности, а Морин находит любовь, о которой мечтала. Но вскоре сестры получают жестокий урок жизни, когда случается трагедия, и поддержать себя могут только они сами. Саундтрек к фильму «Человек на луне».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Программа «Поговорим о главном».
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также подписчики нашей группы ВКонтакте. В эфире программа «Поговорим о главном». В студии главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гости нашей сегодняшней программы. Ведущая рубрики детских песен на «Новгородской волне» Милана Кузнецова и гость из города Москвы Павличенко Алиса. Здравствуйте, девчонки! Ну давай, Алиса, начнем с тебя. Расскажи о себе. Откуда приехала? Чем собралась заниматься этим летом?
2: Я приехала из города Москва. Я здесь хочу заниматься спортом, купаться. Еще здесь я хочу побыть поближе к природе, потому что в городах ее практически нет.
0: Нету природы в городах? Ну, то есть некогда выезжать.
2: Потому что постоянно учеба, какие-нибудь кружки.
0: Ага, ну, то есть нету времени у тебя на это, все правильно. В какой класс закончила, в какой пойдешь?
2: Я закончила второй класс, иду в третий.
0: Так, давай послушаем теперь тебя, Милана. Какой класс закончила, в какой пойдешь, чем собираешься заниматься этим летом?
3: Я Кузнецова Милана, учусь в Демянской средней школе. Мне 9 лет. Я хочу это лето провести с пользой. Ходить, купаться, загорать.
0: На природу будешь ездить?
3: Да.
0: Угу. Тема нашего сегодняшнего интервью – это летние каникулы с пользой. Алиса и Милана расскажут вам, чем заняться летом. Также, соответственно, техника безопасности обязательно в летний период. Вот. Ну и, соответственно, полезные занятия для детей. Давайте для начала разберем вопрос по поводу купания. Где можно и безопасно купаться в летний период? Давайте начнем с Миланы.
3: Купаться нужно в разрешенных местах, где установлены таблички.
0: Угу. А ты что скажешь?
2: Ну вот, например, у нас в Демянске в многих лесах есть болото, и там бывают не установлены таблички. Важно знать, что в болотах тоже нельзя купаться, потому что оно может сильно затянуть.
0: Да, тоже совершенно верно. Так, вопрос, касающийся солнца. Вот что нужно сделать, да, если ты перегрелся на солнце, да, и почувствовал недомогание? Что посоветуете в этом случае сделать?
2: Я посоветую сразу идти домой и сообщить об этом взрослым.
0: Вопрос второй. Что нужно сделать, если ты перегрелся на солнце и почувствовал недомогание?
2: Тебе нужно уйти от солнца, уйти домой, сообщить об этом взрослым. Mm-hmm. То, что тебе плохо, чтобы сразу поняли.
0: Mm-hmm.
2: И начали принимать меры.
0: Милана, а чтобы не было перегрева, что нужно одеть для этого?
3: Ну, для этого нужно намазаться солнцезащитным кремом и обязательно надеть головной убор.
0: Совершенно верно. То есть мы, если собираемся куда-то на природу, обязательно посмотрим на температуру, которая с утра уже, да, соответственно, если она уже выше 30 градусов, то нужно подумать вообще, да, стоит ли нам куда-то идти. Вот. Если, соответственно, мы собрались куда-то идти, обязательно берем с собой головные уборы, крема от солнца, да? Так, получается, если мы собрались куда-то идти на природу, а температура у нас уже с утра высокая, выше там, скажем так, 30 градусов, да, то нужно, прежде чем идти, подумать вообще, надо ли нам вообще идти в такую погоду. Ну, а если мы все-таки собрались идти, мы берем с собой что?
3: Солнцезащитный крем и головной убор.
1: Программа «Поговорим о главном».

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Давайте теперь разберем вопрос, где безопаснее всего находиться во время грозы.
2: Безопаснее всего находиться во время грозы дома. А если ты оказался на улице, например, ты был в лесу и началась гроза, то не надо прятаться под деревом, потому что это очень опасно. Надо сесть на корточки и переждать, пока закончится гроза. А так надо сидеть дома и не выходить на улицу. И лучше всего выключить телевизор и никому не звонить.
1: То есть выключаем во время грозы выключаем дома все электроприборы. Милана, а если все-таки мы в это время купаемся и началась гроза и дождь, что нужно сделать?
3: Нужно срочно вылезти из воды, потому что вода может тебя засосать.
1: То есть вода притягивает, да?
3: Да.
1: То есть и, соответственно, гроза, молния тоже может на это повлиять на все. То есть ударит молния, да, в воду. Вот, и человек пострадает. А вот вопрос леса. То есть, как правильно будем одеваться для похода в лес? Что скажете?
3: Ну вот, например, если ты пошел за грибами, нужно одеть резиновые сапоги для того, чтобы на всякий случай себя не могла укусить змея.
1: Угу. А сверху что одевать будем?
2: Сверху мы можем, ну, одеть какую-нибудь кофту с длинным рукавом, и сверху одеть куртку с капюшоном.
1: Ну и шапку можно надеть, да?
2: Ну, шапку или повязку.
1: Все правильно.
0: Программа «Поговорим о главном».
4: Реклама. Реклама на Демянск-ФМ. Мама вышла в магазин. Недалеко, минут на пять. Вдруг звонит домофон.
5: Кто там?
6: Это дядя почтальон.
4: Каждый малыш должен знать, не нужно чужим открывать. Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бесед. До свидания скажи, трубку быстро положи. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра и научите их не общаться с незнакомыми людьми.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Демянск-ФМ.
4: Телефон рекламной службы на Демянск-ФМ. 92170707.

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Кого мы можем встретить в лесу? Каких насекомых?
2: Мы можем встретить клещей.
1: А вот по поводу клещей расскажи поподробнее. У тебя же была ситуация с клещами?
2: Мне помогала бабушка вытащить клеща. Мы намазали растительным маслом в домашних условиях.
1: Угу.
2: Потом мы поехали в больницу вытаскивать.
1: Угу. То есть в больницу нужно обязательно ехать, потому что клещи сейчас какие бывают?
3: Энцефалитные.
1: Так.
3: А еще сейчас в аптеках продается специальный набор, который называется клещевод. В наборе идет салфетка, пробирка и специальная штука, которую можно вытащить клеща. Пробирку его сдать на анализы, чтобы посмотрели, они энцефалитные или нет. А еще салфетка, чтобы протереть место, на котором...
1: Да, еще раз напомню, дорогие слушатели, вот те, у кого возникла проблема с клещами, как Алиса сказала, есть специальные наборы в аптеках, чтобы устранить клеща. Если это нужно сделать тем, у кого нет возможности съездить в больницу. То есть можно, в принципе, заранее подготовиться, приобрести этот набор, если идете в лес, соответственно.
3: А еще с этим набором можно вытаскивать клещи не только людям, но и животным, кошкам, собакам.
1: Угу. Так, немаловажен вопрос по поводу еще ос и пчел. Что нужно сделать при встрече с осой и пчелой? Тоже очень часто встречаются ос, а также шершни.
3: Нужно вообще, вот если ты, например, идешь в лес, то надо спрыскаться специальными спреями от насекомых, таких как они. А если тебя укусил шершень или пчела, то надо прийти домой. И сейчас очень часто в аптеках продаются специальные бальзамы после укусов насекомых. Они охлаждают, а потом надо, конечно, съездить в больницу, а так эти бальзамы могут помочь. Я думаю, что их нужно приобрести.
1: Угу.
3: Бальзамы выглядят как помады, продаются в каждой аптеке.
1: А Милана, ты что ответишь на этот вопрос?
2: Ну, например, если тебя укусила оса, и у тебя осталось на том месте, где она у тебя укусила, жало, надо его срочно вытащить и обратиться в больницу.
1: Совершенно верно. Ну, по поводу больницы-то не все, конечно, пойдут после укуса осы, но обязательно, у кого получится вытащить жало, ну, осы или шершня, да, вы избежите опухоли на руке. То есть обычно распухает то место, где был укус, из-за того, что остается жало. Ну, сам на своем примере расскажу, что после укуса, например, осы, если я не вытащил жало, соответственно, да, у меня через 5 минут образуется, соответственно, уже на руке опухоль, то есть красного цвета. Вот, если, соответственно, мы вытаскиваем жало, то мы этого обязательно избежим. Вот. Так что запомните, если есть возможность, то обязательно попробуйте это сделать. Так. Будет еще вопросик по поводу леса. Например, если мы заблудились в лесу, что мы делаем?
3: Всегда, когда ты идешь в лес, надо с собой брать некоторые вещи. А эти вещи могут, например, тебя спасти. Например, как ни странно, некоторые люди с собой берут либо марлю, либо ленточку. То есть таким случаем, вот это перекудает ушел и понял, что ты заблудился. Они берут эту ленточку или марлю и привязывают ее, там, например, к дереву, чтобы искатели поняли. Если ты заблудился в лесу, перед тем, как ты идешь в лес, обязательно надеть яркую одежду, чтобы люди поняли, что это человек. Лучше всего одевать, например, чтобы она несла вас там не зеленую, какую-нибудь желтую, розовую, яркую.
1: А, Миланка, а вот есть специальный прибор, даже в телефоне есть он, вот когда идешь в лес, как он называется?
2: Компас.
1: Совершенно верно. А что он измеряет? Север, юг, запад, восток. Если мы умеем им пользоваться, то мы не заблудимся, да?
2: А еще, если его нету, то можно воспользоваться с помощью солнца.
1: Совершенно верно. Это старые традиции, они очень хорошо работают.
3: А еще можно посмотреть, сколько времени. Вот ты, например, долго уже сидишь, и посмотреть, что с одуванчиками. И посмотреть на одуванчики. Наверное, в каждом лесу растут одуванчики. И можно определить время по одуванчику. А если вот одуванчик открывается в 8 утра, а закрывается в 6, так можно определить, сколько времени. Угу.
1: Да, еще есть в лесу неприятные, скажем так, создания. Это называется змеи. Вот. Что вы про них знаете?
2: Ну, например, если тебя укусила змея, нужно позвонить в скорую.
1: Так, что еще?
3: Еще, конечно, вот эта вот змея, у нее еще есть и полезная сторона.
1: Какая?
3: Из яда змеи делают специальные мази в лекарственных. Да, вот, делают из них лекарства, специальные мази, которые помогают для ног. Еще, если ты увидел змею, то надо бежать домой.
1: Возможно ли различить змею по внешнему виду, ядовитая она или нет?
3: Возможно.
1: Да, на них есть специальные...
3: полосочки.
1: Ну, да, пятнышки, полосочки.
3: Цвет окраски.
1: Окрас, да. Новичку, конечно, не определить, но те, кто разбираются, они, конечно же, определят. Ну, в любом случае, как до этого сказала Алиса, обязательно одеваем сапоги как можно длиннее, чтобы избежать укуса змей.
0: Программа «Поговорим о главном».

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Давайте еще раз вернемся к купанию. Напомните нашим слушателям, чего нельзя делать во время купания. Вот пришли мы на речку или на озеро, да? Купается много народу. Места, конечно, маловато. Вот. Что мы можем увидеть в такой ситуации?
2: Ну вот, например, могут купаться маленькие дети, брат с сестрой. И, например, дети могут залезать на друг друга и так топить.
1: Да, да, да, да, это очень часто встречается. В таком случае что мы делаем? Говорим взрослым про это? Обязательно,
3: И звоним, если человек тонет, то звоним 112.
1: Для начала, если есть на берегу взрослые, мы говорим им, соответственно.
3: А если же вытащить не могут, то тогда звонят 112.
1: Угу. Есть еще такая ситуация, вот, например, я вот вчера видел, дети с воды бросаются камнями. Что может случиться в такой ситуации?
3: Ну вот, например, купаются взрослые, дети бросают, они могут попасть в этого взрослого, например, в голову, в глаз.
1: Ну и опять же, либо в... Это рядом с ребенком, который также купается, да?
3: Да.
1: Вот. Что мы говорим этому ребенку, который бросает?
2: Нужно говорить, нельзя так делать, потому что он может попасть в человека.
1: Совершенно верно. Также могут и песком бросаться.
3: А песком нельзя, потому что если песок попадет в глаз, это очень опасно.
1: Да, совершенно верно.

0: Давайте теперь перейдем на дополнительные вопросы, касающиеся аспекта безопасности. На улице очень жарко. Что нужно делать, чтобы избежать пожаров?
1: Например, если случился пожар, то нужно набрать 112.
0: Так, что еще, Алиса?
2: А еще важно не играть со спичками.
0: Да.
2: Потому что спички, вот их если об коробку потереть, то будет огонь.
0: Угу.
2: И важно с ними играть. Нельзя играть с плитой. Нельзя играть. Еще, например, нельзя взрывать что-то. Вот у нас есть, например, такие всякие баночки, на которых написано, то, что это огнеопасно. То есть, если она попадет в огонь, то она может взорваться.
1: А еще, если случился пожар, ты позвонил 112, пока они едут, можно воспользоваться с помощью полотенца. Можно его намочить и приложить к лицу.
0: Вот немаловажные моменты. Пока едут, можно самому попытаться предотвратить. Но если, конечно же, если это не вредит самому человеку. То есть, если человек, например, горит, к примеру, дом, да, многие, соответственно, чтобы спасти свое, там, к примеру, какое-то имущество, да, они пытаются залезть в этот дом. Это нельзя, к сожалению, делать категорически.
2: А еще, вот если вы, например, сидите вот в комнате, и уже у вас нету выхода, все, был пожар, то надо убежать в ванну. Закрыться, взять марлю или бинты. Вот у нас же есть челька, правильно? Под дверью. Надо ее обводить там полотенцем или марлей, так, чтобы огонь не попал. Еще надо, рядом с ванной, там можно присесть и себя обмочить, взять марлю и себя накрыть.
0: Ну, это чтобы не задохнуться.
2: Да, потому что дым от огня очень опасен и смертельный.
0: И ты сейчас говоришь это про квартиру. Не про дом, а про квартиру, Если дом, можно просто выйти через безопасный выход. А если ты находишься в квартире и у тебя нет возможности, то, как ты сказала, все правильно.
2: А еще в домах делают специальные кнопки. На кнопку нажимаешь, и начинает говорить сирена, пожарная тревога. И все начинают уходить из специальных выходов, которые сделаны на случай пожара. Но в Демянске такого может и не быть. Чаще всего такое делают в школах или городах.
0: Угу. Совершенно верно.
3: Программа «Поговорим о главном».

0: программа «Поговорим о главном».
1: Итак, давайте теперь закрепим нашу программу правилами дорожного движения. Миланка, расскажи, пожалуйста, правила дорожного движения, когда в летний период приезжает очень много дачников, появляется на дороге очень много машин. Как мы ведем себя на дороге?
2: Ну, например, если тебе надо перейти дорогу, надо нажать светофор.
1: Ну, кнопочку на светофоре.
2: Да. И когда совсем, и когда включился зеленый цвет, надо сначала посмотреть направо, налево, а потом еще раз налево и убедиться, что все машины остановились, а потом уже переходить.
1: Так, все правильно. Больше всего касается улицы 25 октября. Вот, она у нас считается сейчас главной дорогой, и она, эта дорога передана в федеральную собственность. По ней стали ездить еще больше машин, включая грузовые, фуры. И они ездят, причем быстро в последнее время, мы замечаем. Даже не соблюдают скоростной режим. Поэтому старайтесь, дорогие радиослушатели, а также зрители, старайтесь смотреть направо-налево, переходя эту дорогу. Потому что светофоры светофорами, а как правильно сказала Милана, посмотрели направо-налево. И после этого уже переходим дорогу.
3: А еще чаще всего люди совершают такую глупую ошибку. Вот у нас на светофоре есть всего три цвета. Наши известные это зеленый цвет и красный, а еще есть желтый.
1: Да.
3: А желтый это, например, люди думают, он желтый, надо побежать, а потом все равно машина едет, когда желтый, и сбивает этого человека. И так люди совершают эту ошибку, и потом попадают в больницу.
1: Совершенно верно. Три цвета светофора. Не забываем про них.
2: А еще, если есть правила дорожного движения на велосипедах.
1: Да, извините, я перебью. Забыли мы поговорить о велосипедистах и о самокатах. Продолжай.
2: Вот нужно кататься в разрешенных местах. Можно кататься самому с 14 лет. Вот когда мы с моим братом ехали на велосипедах до спортивной школы, там есть такая дорожка специально для велосипедов. Но Марк поехал по той дороге, там где ходят люди.
1: То есть он нарушил правила дорожного движения, я так понимаю.
2: Да.
3: А там он мог бы сбить человека.
1: Ну, здесь по большей степени сбивают, конечно же, к сожалению, велосипедистов.
3: Могут оба пострадать.
1: Да, еще раз напомню вам, дорогие радиослушатели, а также зрители. На велосипедах ездят с 14 лет. Если по какой-то причине вам очень хочется поездить на велосипеде, катайтесь около дома и ни в коем случае не выезжайте на главную дорогу. Да, тут еще хотят девчонки поговорить про ядовитые растения. Давайте начнем с Алисы.
3: У нас в Демянске есть одно растение. Оно растет везде, даже вдоль дороги. Называется оно борщевик. Борщевик – это растение с крупными листьями. Растет 2-3 метра или даже бывает 4. Это растение, даже когда к нему будешь прикасаться, можно получить ожог. Ожог бывает...

0: до второй и третьей степени. Потом этот ожог может остаться на всю жизнь и можно... Ну и борщевик, вот этот ядовитых, их всего три вида, которых нельзя трогать. Борщевик сосновского, у него белые цветы. Дальше борщевик дальше борщевик монтегации, но он растет в жарких странах. Так что если кто-то поедет в жаркие страны, то увидите тот борщевик монтегации. И борщевик дикий, который растет в лесу. Но также у него еще есть съедобные виды. Вот если даже посмотреть на название борщевик, борщевик от слова борщ. Да, из борщевика сибирского раньше варили борщи. А еще в борщевике содержатся опасные вещества фурана кумарина, которые, когда встречаются с солнцем, они несовместимы, и мы тогда получаем ожог.
1: Да, и Миланочка, напомни нам еще по поводу грибов. Есть же все-таки грибы, которые нельзя есть. Ты знаешь про такие грибы?
2: Да, есть мухомор, белая поганка.
1: И давай про растения, давай.
2: Я хочу рассказать про опасное растение. Оно называется вороний глаз. Оно похоже на ягоды, и дети могут его съесть, и потом может случиться несчастный случай.
1: А с чем его можно перепутать? На что оно похоже?
2: Оно похоже на
0: чернику.
1: Ну, цвет какой у нее?
2: Фиолетовый.
1: А где растет? Как называется, ты говоришь?
2: Вороний глаз.
1: Вороний глаз?
0: У нее вороний глаз, и можно спутать с черникой.
1: Угу. Да, совершенно верно. Вороний глаз можно перепутать с черникой. Вот. Растет оно на полях также и в лесах. Соответственно, будьте очень внимательны, как говорят девчонки, и перед тем, как что-то скушать, лучше посоветуйтесь.
0: А еще есть ядовитые грибы.
1: Ну, про грибы-то мы уже говорили. Девчонки, какие пожелания вы бы дали нашим зрителям, слушателям по поводу вот сегодняшней темы еще раз? Да. Что пожелаете водителям?
0: Я пожелаю, чтобы они, ну, когда едут, чтобы они смотрели вперед, чтобы они не отвлекались.
1: А те, кто ходят в лес?
2: Я хочу, чтобы они всегда, когда ходили за грибами, одевались хорошо, чтобы их никто не укусил.
0: А я еще пожелаю лесу, чтобы они никогда не перепутали ядовитые грибы и растения со съедобными.
1: Также желаем нашим водителям велосипедов, скутеров, будьте внимательны и желательно катайтесь во дворе. Кому нету 14 лет. А если есть 14 лет, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. И пользуясь случаем, сегодня у нас, так как у нас сегодня День России, хотел бы поздравить всех россиян с Днем России. Это праздник, символ национального единства, любовь к родине, гордость за ее историю. В этот день принято желать мира, благополучия, новых достижений как в стране, так и каждому человеку. Это был главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гости нашей сегодняшней программы Милана Кузнецова и Павличенко Алиса. Оставайтесь хорошими людьми. Всем пока.
2: Всем пока.
0: Всем пока.
3: Программа «Поговорим о главном».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе накануне побывала масштабная выездная медицинская миссия. Это стало возможным благодаря реализации социально значимого проекта «Здоровая семья», который охватывает все новые территории нашего региона. На базе местного амбулаторного центра развернула работу целая мультидисциплинарная бригада специалистов. Особенность приема – его универсальность. Квалифицированную помощь могли получить как самые юные жители, так и люди старшего поколения. Однако приемом врачей программа не ограничилась. Все желающие в этот день прошли инструментальную диагностику, сделали флюорографию и маммографию на современном передвижном оборудовании. Кроме того, для профилактики сезонных рисков была организована вакцинация против пневмококковой инфекции. И главное, все это было доступно в одном месте, что сэкономило пациентам массу времени и нервов. В ближайшие дни на центральных улицах Валдая можно будет заметить технику необычного формата. Речь идет о тестировании инновационного оборудования нового поколения. Стартует программа испытаний современной вакуумной подметально-уборочной машины. Наш округ стал одной из пилотных площадок, где эту технику проверят в реальных рабочих условиях. Специалисты уже приступили к настройкам, и в течение нескольких дней горожане смогут наблюдать за работой этого образца на городских магистралях. По сути, это мощный дорожный пылесос, работающий по принципу всасывания, а не простого сметания. Главное преимущество – система увлажнения. Вся поднимающаяся пыль мгновенно связывается водой, что исключает образование грязевого облака. Такой подход гарантирует не только визуальную чистоту, но и экологичность процесса, а также значительно повышает эффективность уборки. Если испытания пройдут успешно, есть все основания полагать, что такая техника закрепится в нашем городе на постоянной основе. В преддверии главного городского праздника для жителей и гостей Валдая подготовили особый сюрприз, который переносит нас сквозь десятилетия. Речь идет не о фейерверках и не о концерте, а о возможности прикоснуться к истории буквально. В центральной общественной зоне была развернута необычная уличная экспозиция. На информационных стендах, расположенных в южной части главной городской площади, разместили уникальные архивные фотографии нашего населенного пункта. Эти кадры запечатлели облик улиц и здания десятилетия назад. Организаторы специально подобрали ракурсы, которые можно сопоставить с сегодняшним днем, чтобы каждый прохожий мог увидеть разницу между прошлым и настоящим. Всех желающих приглашают совершить эту короткую, но очень трогательную прогулку в прошлое. Приходите, сравнивайте, узнавайте знакомые места и просто наслаждайтесь летним днем в окружении истории нашего родного города. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: «Валдай-ФМ». Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

0: орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217 07 22.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Ты на волне первой мира.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона. А также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Уилл Хантинг, 20-летний вундеркинд из Бостона, который то и дело ввязывается в неприятные истории. И когда полиция арестовывает его за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку. Но при одном условии – Уилл должен пройти курс психотерапии, сеансы перевоспитания, начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником. Саундтрек к фильму «Умница Уилл Хантинг».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские войска нанесли массированные и 6 групповых ударов за неделю в ответ на теракты Украины по гражданским объектам на территории нашей страны. Это сообщили в Минобороны. В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего следования, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Специалисты госкорпорации «Ростех» провели успешное стресс-испытание квадрокоптера «Сибирячок-5». Дрон показал высокую живучесть в плохих погодных условиях, включая ледяной дождь, а также эффективно выполнил задачи в зоне помех от систем радиоэлектронной борьбы. При полной потере сигнала дрон самостоятельно возвращается назад с помощью системы визуальной одометрии. «Сибирячок-5» относится к пятому поколению отечественных квадрокоптеров, имеет автоматический взлет, посадку, способен проводить в полете до 90 минут. Дальность связи позволяет ему работать на удалении до 28 километров от пункта управления, что гораздо дальше, чем у иностранных аналогов в этом классе. «Сибирячок-5» можно использовать для контроля объектов инфраструктуры, хода строительства или добычи полезных ископаемых. С его помощью можно искать людей, фиксировать правонарушения. Мошенники стали направлять соискателей работы в специальный бот, где демонстрируется якобы начисленный заработок за выполнение простых заданий, сообщили в управлении МВД. На экране появляются слова «баланс», «доход» и даже «суммы в долларах». В ведомстве отметили, что вывести эти средства не получается. Бот сообщает, что выплаты доступны исключительно в рублях, а механизма конвертации валюты почему-то не существует. Правоохранители подчеркнули, что ни долларов, ни заработка в действительности тоже нет. Все цифры на экране существуют лишь для того, чтобы убедить жертву заплатить так называемую комиссию, пройти верификацию или внести очередной платеж. Около трети опрошенных россиян испытывают тревогу перед каждым путешествием. Больше всего они переживают из-за возможного опоздания на рейс или забытых дома документах, говорится в исследовании, о котором рассказывает ТАСС. Только 18% опрошенных ни разу не испытывали тревогу перед путешествием, в то время как 32% беспокоятся о каждой предстоящей поездке, а для 72% напряжение достигает пика накануне отправления. При этом обратный путь вызывает гораздо меньше тревоги. Лишь 10% респондентов признали, что переживают за каждую такую поездку. Около трети опрошенных тревожится из-за возможной болезни во время поездки. При этом 35% респондентов и вовсе не могут определить причину собственного переживания. 53% респондентов сообщили, что их тревога перед отпуском никогда не оправдывалась. Реальные неприятности в поездках происходили у 3% участников исследования. В опросе участвовали 1111 респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Курс доллара на сегодня 73.36, курс евро 85 рублей 3 копейки. Выпуск новостей закончен. Хороших вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров

0: Среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет. Рубрика «Золотые хиты 10-летия».

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
0: На Валдай FM.
3: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Трехлетняя история жизни обитателей прибрежного городка в Южной Калифорнии, в центре которой богатое семейство Ричардсов, несчастные влюбленные Бен Эванс и Мэг Каммингс, семья Торрес, а также многие другие жители. Герои часто встречаются в рок-клубе или интернет-кафе. Работают спасателями, полицейскими, репортерами, врачами, адвокатами. Саундтрек к сериалу «Любовь и тайны. Sunset Beach».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе накануне побывала масштабная выездная медицинская миссия. Это стало возможно благодаря реализации социально значимого проекта «Здоровая семья», который охватывает все новые территории нашего региона. На базе местного амбулаторного центра развернула работу целая мультидисциплинарная бригада специалистов. Особенность приема – его универсальность. Квалифицированную помощь могли получить как самые юные жители, так и люди старшего поколения. Однако приемом врачей программа не ограничилась. Все желающие в этот день прошли инструментальную диагностику, сделали флюорографию и маммографию на современном передвижном оборудовании. Кроме того, для профилактики сезонных рисков была организована вакцинация против пневмококковой инфекции. И главное, все это было доступно в одном месте, что сэкономило пациентам массу времени и нервов. В ближайшие дни на центральных улицах Валдая можно будет заметить технику необычного формата. Речь идет о тестировании инновационного оборудования нового поколения. Стартует программа испытаний современной вакуумной подметальной уборочной машины. Наш округ стал одной из пилотных площадок, где эту технику проверят в реальных рабочих условиях. Специалисты уже приступили к настройкам, и в течение нескольких дней горожане смогут наблюдать за работой этого образца на городских магистралях. По сути, это мощный дорожный пылесос, работающий по принципу всасывания, а не простого сметания. Главное преимущество – система увлажнения. Вся поднимающаяся пыль мгновенно связывается водой, что исключает образование грязевого облака. Такой подход гарантирует не только визуальную чистоту, но и экологичность процесса, а также значительно повышает эффективность уборки. Если испытания пройдут успешно, есть все основания полагать, что такая техника закрепится в нашем городе на постоянной основе. В преддверии главного городского праздника для жителей и гостей Валдая подготовили особый сюрприз, который переносит нас сквозь десятилетия. Речь идет не о фейерверках и не о концерте, а о возможности прикоснуться к истории буквально. В центральной общественной зоне была развернута необычная уличная экспозиция. На информационных стендах, расположенных в южной части главной городской площади, разместили уникальные архивные фотографии нашего населенного пункта. Эти кадры запечатлели облик улицы и здания десятилетия назад. Организаторы специально подобрали ракурсы, которые можно сопоставить с сегодняшним днем, чтобы каждый прохожий мог увидеть разницу между прошлым и настоящим. Всех желающих приглашают совершить эту короткую, но очень трогательную прогулку в прошлое. Приходите, сравнивайте, узнавайте знакомые места и просто наслаждайтесь летним днем в окружении истории нашего родного города. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.

наследием тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: событиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Полицейский Джон Салливан случайно связывается по любительской радиостанции со своим покойным отцом, пожарным Фрэнком Салливаном, который умер во время тушения пожара много лет назад. Саундтрек к кинофильму «Радиоволна». Yes,

агрессивные режиссеры. Аграм, Цин, Келис и Синатле. Ромлискен.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили о необходимости контактов России и Европы. Это диктует логика здравого смысла. Москва подчеркивает возможность решения огромного количества сложнейших вопросов, которые сегодня обозначены на международной повестке и которые являются настоящими вызовами, существуют только в диалоге. Ультиматумы ведут лишь к усугублению ситуации. Напомню, ранее Владимир Путин отметил риски, связанные с недоговороспособностью, подначиваемыми западными элитами украинских властей. Президент России указал, преступная хунта удерживает власть на Украине под предлогом необходимости продолжения войны с Россией и нанесения ей стратегического поражения. Глава государства сообщил, киевский режим находится в настоящее время в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Владимир Путин подчеркнул, Москва выступает за поиск мирного решения для урегулирования ситуации, но если его нет, то поставленные задачи будут достигнуты другим способом. Центробанк России понизил ключевую ставку до 14,25%. Текущее понижение стало для регулятора девятым подряд. Так, 24 апреля показатель был снижен на 50 базисных пунктов до 14,5% годовых. Кроме того, звучат мнения, прогнозируемое среднее снижение ключа в нынешнем году в диапазоне от 14 до 14,5%. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил возможные дальнейшие снижения ключевой ставки, потому что инфляция замедляется и составляет сейчас чуть более 5%. И принимаемые правительством в этой сфере меры дают результат. По прогнозу Банка России, устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии нынешнего года. Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 24 июля. В России стартует приемная кампания в ВУЗы. Речь идет о приеме документов на все уровни высшего образования, от бакалавриата до аспирантуры. Основным способом подачи документов является суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. Через информационные системы ВУЗов прием больше не ведется. Кроме того, в высших учебных заведениях появится и день тишины, когда приказы о зачислении на портале госуслуг будут блокироваться. Это позволит зафиксировать список зачисленных, внесенных в приказ и стабилизировать конкурсную ситуацию. Платный набор во всех ВУЗах страны и частных, и государственных теперь регулирует правительство. Разработан специальный перечень направлений подготовки и правила определения платных мест. В нем обозначены 28 специальностей уровня бакалавриата и 12 специалитета. Россияне массово переходят на короткий отдых вместо двухнедельного отпуска. Согласно отраслевым данным, две трети самостоятельных путешествий планируется всего на 1-2 дня. Среди ключевых трендов – рост автотуризма, интерес к локальной культуре и русскости, а также популярности азиатских направлений. Растет интерес к локальной культуре, историческим городам и традициям. Такой формат привлекателен прежде всего с финансовой точки зрения. Бюджет на короткую поездку значительно ниже, а спланировать ее проще. Меняются и предпочтения в выборе жилья. Вместо стандартной гостиницы туристы все чаще бронируют апартаменты, гостевые дома и бутик-отели. Размещение перестает быть просто местом для сна, оно становится частью впечатлений. Эксперты советуют для отдыха на выходные выбирать небольшие города с насыщенной культурной программой, до которых можно доехать за 2-3 часа. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 3 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Алтай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения? Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: мелодиям тех времен. Say you, say me, say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Основанный на реальных событиях, фильм повествует о невероятном путешествии рабов-африканцев, которые захватывают работорговый корабль «Амистад» и пытаются вернуться на родину. После того, как власти наконец арестовывают корабль, рабов отправляют в Соединенные Штаты, где они попадают в тюрьму по обвинению в убийстве. Начинается процесс, затрагивающий основу американского правосудия и привлекающий внимание всей нации. Но для самых подсудимых это прежде всего борьба за свои права и свободу. Саундтрек к фильму «Амистад».

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе накануне побывала масштабная выездная медицинская миссия. Это стало возможным благодаря реализации социально значимого проекта «Здоровая семья», который охватывает все новые территории нашего региона. На базе местного амбулаторного центра развернула работу целая мультидисциплинарная бригада специалистов. Особенность приема – его универсальность. Квалифицированную помощь могли получить как самые юные жители, так и люди старшего поколения. Однако приемом врачей программа не ограничилась. Все желающие в этот день прошли инструментальную диагностику, сделали флюорографию и маммографию на современном передвижном оборудовании. Кроме того, для профилактики сезонных рисков была организована вакцинация против пневмококковой инфекции. И главное, все это было доступно в одном месте, что сэкономило пациентам массу времени и нервов. В ближайшие дни на центральных улицах Валдая можно будет заметить технику необычного формата. Речь идет о тестировании инновационного оборудования нового поколения. Стартует программа испытаний современной вакуумной подметально-уборочной машины. Наш округ стал одной из пилотных площадок, где эту технику проверят в реальных рабочих условиях. Специалисты уже приступили к настройкам, и в течение нескольких дней горожане смогут наблюдать за работой этого образца на городских магистралях. По сути, это мощный дорожный пылесос, работающий по принципу всасывания, а не простого сметания. Главное преимущество – система увлажнения. Вся поднимающаяся пыль мгновенно связывается с водой, что исключает образование грязевого облака. Такой подход гарантирует не только визуальную чистоту, но и экологичность процесса, а также значительно повышает эффективность уборки. Если испытания пройдут успешно, есть все основания полагать, что такая техника закрепится в нашем городе на постоянной основе. В преддверии главного городского праздника для жителей и гостей Валдая подготовили особый сюрприз, который переносит нас сквозь десятилетия. Речь идет не о фейерверках и не о концерте, а о возможности прикоснуться к истории буквально. В центральной общественной зоне была развернута необычная уличная экспозиция. На информационных стендах, расположенных в южной части главной городской площади, разместили уникальные архивные фотографии нашего населенного пункта. Эти кадры запечатлели облик улицы и здания десятилетия назад. Организаторы специально подобрали ракурсы, которые можно сопоставить с сегодняшним днем, чтобы каждый прохожий мог увидеть разницу между прошлым и настоящим. Всех желающих приглашают совершить эту короткую, но очень трогательную прогулку в прошлое. Приходите, сравнивайте, узнавайте знакомые места и просто наслаждайтесь летним днем в окружении истории нашего родного города. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Программа «Поговорим о главном».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также подписчики наших групп ВКонтакте. В эфире программа «Поговорим о главном». В студии главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гости нашей сегодняшней программы. Ведущая рубрики детских песен на «Новгородской волне» Милана Кузнецова и гость из города Москвы Павличенко Алиса. Здравствуйте, девчонки! Ну давай, Алиса, начнем с тебя. Расскажи о себе. Откуда приехала? Чем собралась заниматься этим летом?
4: Я приехала из города Москва. Я здесь хочу заниматься спортом, купаться. Еще здесь я хочу побыть поближе к природе, потому что в городах ее практически нет.
3: Нету природы в городах? Ну, то есть, некогда выезжать.
4: Потому что постоянно учеба, какие-нибудь кружки.
3: Ага, ну, то есть, нету времени у тебя на это, все правильно. В какой класс закончила, в какой пойдешь?
4: Я закончила второй класс, иду в третий.
3: Так, давай послушаем теперь тебя, Милана. Какой класс закончила, в какой пойдешь, чем собираешься заниматься этим летом?
5: Я Кузнецова Милана, учусь в Демянской средней школе. Мне 9 лет. Я хочу это лето провести с пользой. Ходить, купаться, загорать.
3: На природу будешь ездить?
5: Да.
3: Угу. Тема нашего сегодняшнего интервью – это летние каникулы с пользой. Алиса и Милана расскажут вам, чем заняться летом. Также, соответственно, техника безопасности обязательно в летний период. Вот. Ну и, соответственно, полезные занятия для детей. Давайте для начала разберем вопрос по поводу купания. Где можно и безопасно купаться в летний период? Давайте начнем с Миланы.
5: Купаться нужно в разрешенных местах, где установлены таблички.
3: Угу. А ты что скажешь?
4: Вот, например, у нас в Демянске в многих лесах есть болото, и там бывают не установлены таблички. Важно знать, что в болотах тоже нельзя купаться, потому что оно может сильно затянуть.
3: Да, тоже совершенно верно. Так, вопрос, касающийся солнца. Вот что нужно сделать, да, если ты перегрелся на солнце, да, и почувствовал недомогание? Что посоветуете в этом случае сделать?
4: Я посоветую сразу идти домой и сообщить об этом взрослым.
3: Вопрос второй. Что нужно сделать, если ты перегрелся на солнце и почувствовал недомогание?
4: Тебе нужно уйти от солнца, уйти домой, сообщить об этом взрослым. То, что тебе плохо, чтобы сразу поняли.
3: Угу.
4: И начали принимать меры.
3: Милана, а чтобы не было перегрева, что нужно одеть для этого?
5: Ну, для этого нужно намазаться солнцезащитным кремом и обязательно надеть головной убор.
3: Совершенно верно. То есть мы, если собираемся куда-то на природу, обязательно посмотрим на температуру, которая с утра уже, да, соответственно, если она уже выше 30 градусов, то нужно подумать вообще, да, стоит ли нам куда-то идти. Вот. Если, соответственно, мы собрались куда-то идти, обязательно берем с собой головные уборы, крема от солнца, да? Так, получается, если мы собрались куда-то идти на природу, а температура у нас уже с утра высокая, выше там, скажем так, 30 градусов, да, то нужно, прежде чем идти, подумать вообще, надо ли нам вообще идти в такую погоду. Ну, а если мы все-таки собрались идти, мы берем с собой что?
5: Солнцезащитный крем и головной убор.
2: Программа «Поговорим о главном».

0: программа «Поговорим о главном».
1: Давайте теперь разберем вопрос, где безопаснее всего находиться во время грозы.
2: Безопаснее всего находиться во время грозы дома. А если ты оказался на улице, например, ты был в лесу и началась гроза, то не надо прятаться под деревом, потому что это очень опасно. Надо сесть на корточки и переждать, пока закончится гроза. А так надо сидеть дома и не выходить на улицу. И лучше всего выключить телевизор и никому не звонить.
1: То есть выключаем во время грозы, выключаем дома все электроприборы. Милана, а если все-таки мы в это время купаемся и началась гроза и дождь, что нужно сделать?
3: Нужно срочно вылезти из воды, потому что вода может себя засосать.
1: То есть вода притягивает, да?
3: Да.
1: То есть и, соответственно, гроза, молния тоже может на это повлиять, на все. То есть ударит молния, да, в воду. Вот, и человек пострадает. А вот вопрос леса. То есть, как правильно будем одеваться для похода в лес? Что скажете?
3: Ну вот, например, если ты пошел за грибами, нужно одеть резиновые сапоги для того, чтобы на всякий случай себя не могла укусить змея.
1: Угу. А сверху что одевать будем?
2: Сверху мы можем одеть какую-нибудь кофту с длинным рукавом, и сверху одеть куртку с капюшоном.
1: Ну и шапку можно одеть, да?
2: Ну, шапку или повязку.
1: Все правильно.
0: Программа «Поговорим о главном».
4: Реклама. Реклама. На Демянск FM. Мама вышла в магазин. Недалеко, минут на 5. Вдруг звонит домофон.
5: Кто там?
6: Это дядя почтальон.
4: Каждый малыш должен знать, не нужно чужим открывать. Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бесед. До свидания скажи, трубку быстро положи. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра и научите их не общаться с незнакомыми людьми.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Демянск FM.
4: Телефон рекламной службы на Демянск FM 921707 2.

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Кого мы можем встретить в лесу? Каких насекомых?
2: Мы можем встретить клещей.
1: А вот по поводу клещей расскажи поподробнее. У тебя же была ситуация с клещами?
2: Мне помогала бабушка вытащить клеща. Мы намазали растительным маслом в домашних условиях.
1: Угу.
2: Потом мы поехали в больницу вытаскивать.
1: Угу. То есть в больницу нужно обязательно ехать, потому что клещи сейчас какие бывают?
3: Энцефалитные. Сейчас в аптеках продается специальный набор, который называется клещевод. В набор идет салфетка, пробирка, специальная штука, которую можно вытащить клеща. Пробирку его сдать на анализы, чтобы посмотрели, они энцефалитные или нет. А еще салфетка, чтобы протереть место, на котором...
1: Да, еще раз напомню, дорогие слушатели, вот те, у кого возникла проблема с клещами, как Алиса сказала, есть специальные наборы в аптеках, чтобы устранить клеща. Если это нужно сделать тем, у кого нет возможности съездить в больницу. То есть можно, в принципе, заранее подготовиться, приобрести этот набор, если идете в лес, соответственно.
3: А еще с этим набором можно вытаскивать клещи не только людям, но и животным, кошкам, собакам.
1: Так, немаловажен вопрос по поводу еще ос и пчел. Что нужно сделать при встрече с осой и пчелой? Тоже очень часто встречаются ос, а также шершни.
3: Нужно вообще, вот если ты, например, идешь в лес, то надо спрыскаться специальными спреями от насекомых, таких как они. А если тебя укусил шершень или пчела, то надо прийти домой. И сейчас очень часто в аптеках продаются специальные бальзамы после укусов насекомых. Они охлаждают, а потом надо, конечно, съездить в больницу, а так эти бальзамы могут помочь. Я думаю, что их нужно приобрести. Бальзамы выглядят как помады, продаются в каждой аптеке.
1: А Милана, ты что ответишь на этот вопрос?
2: Ну, например, если тебя укусила оса, и у тебя осталось на том месте, где она у тебя укусила, жало, надо его срочно вытащить и обратиться в больницу.
1: Совершенно верно. Ну, по поводу больницы-то не все, конечно, пойдут после укуса осы, но обязательно, у кого получится вытащить жало, ну, осы или шершня, да, вы избежите опухоли на руке. То есть обычно распухает то место, где был укус, из-за того, что остается жало. Ну, сам на своем примере расскажу, что после укуса, например, осы, если я не вытащил жало, соответственно, да, у меня через 5 минут образуется, соответственно, уже на руке опухоль, то есть красного цвета. Вот, если, соответственно, мы вытаскиваем жало, то мы этого обязательно избежим. Вот. Так что запомните, если есть возможность, то обязательно попробуйте это сделать. Так. Будет еще вопросик по поводу леса. Например, если мы заблудились в лесу, что мы делаем?
3: Всегда, когда ты идешь в лес, надо с собой брать некоторые вещи. А эти вещи могут, например, тебя спасти. Например, как ни странно, некоторые люди с собой берут либо марлю, либо ленточку. А, то есть таким случаем, вот ты, например, куда-то ушел и понял, что ты заблудился, они берут эту ленточку или марлю и привязывают ее, там, например, к деревам, чтобы искатели поняли. А, еще, если ты заблудился в лесу, перед тем, как ты идешь в лес, обязательно надеть яркую одежду, чтобы люди поняли, что это человек. Лучше всего одевать, например, чтобы она несла вас там не зеленую, какую-нибудь желтую, розовую, яркую.
1: А, Миланка, а вот есть специальный прибор, даже в телефоне есть он, вот когда идешь в лес, как он называется?
2: Компас.
1: Совершенно верно. А, что он измеряет? Север, юг, запад,
2: восток. Восток.
1: Если мы умеем им пользоваться, то мы не заблудимся, да?
2: А еще, если его нету, то можно воспользоваться с помощью солнца.
1: Совершенно верно. Это старые традиции, они очень хорошо работают.
3: А еще можно посмотреть, сколько времени. Вот ты, например, долго уже сидишь, и посмотреть, что с одуванчиком. И посмотреть на одуванчики. Наверное, в каждом лесу растут одуванчики. И можно определить время по одуванчику. А если вот одуванчик открывается в 8 утра, а закрывается в 6, так можно определить, сколько времени. Угу.
1: Да, еще есть в лесу неприятные, скажем так, создания. Это называется змеи. Вот. Что вы про них знаете?
2: Ну, например, если тебя укусила змея, нужно позвонить в скорую.
1: Так, что еще?
3: Еще, конечно, вот эта вот змея, у нее еще есть и полезная сторона.
1: Какая?
3: Из яда змеи делают специальные мази, лекарственных. Делают из них лекарства, специальные мази, которые помогают для ног. Еще, если ты увидел змею, то надо бежать домой.
1: Возможно ли различить змею по внешнему виду, ядовитая она или нет?
3: Возможно.
1: Да, на них есть специальные...
3: полосочки.
1: Ну, да, пятнышки, полосочки.
3: Цвет окраски.
1: Окрас, да. Новичку, конечно, не определить, но те, кто разбираются, они, конечно же, определят. Ну, в любом случае, как до этого сказала Алиса, обязательно одеваем сапоги как можно длиннее, чтобы избежать укуса змей.
0: Программа «Поговорим о главном».

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Давайте еще раз вернемся к купанию. Напомните нашим слушателям, чего нельзя делать во время купания. Вот пришли мы на речку или на озеро, да? Купается много народу. Места, конечно, маловато. Вот. Что мы можем увидеть в такой ситуации?
2: Ну вот, например, могут купаться маленькие дети, брат с сестрой. И, дети могут залезать на друг друга и так топить.
1: Да, да, да, да, это очень часто встречается. В таком случае что мы делаем? Говорим взрослым про это? Обязательно,
3: И звоним, если человек тонет, то звоним 112.
1: Ну, для начала, если есть на берегу взрослые, мы говорим им, соответственно.
3: А если уже вытащить не могут, то тогда звонят 112.
1: Угу. Есть еще такая ситуация, вот, например, я вот вчера видел, дети с воды бросаются камнями. Что может случиться в такой ситуации?
3: Ну, вот, например, купаются взрослые, дети бросают, они могут попасть в этого взрослого, например, в голову, в глаз.
1: Ну, и опять же, либо в... Это рядом с ребенком, который также купается, да?
3: Да.
1: Вот. Что мы говорим этому ребенку, который бросает?
2: Нужно говорить, нельзя так делать, потому что он может попасть в человека.
1: Совершенно верно. Также могут и песком бросаться.
3: А песком нельзя, потому что если песок попадет в глаз, это очень опасно.
1: Да, совершенно верно.

0: Давайте теперь перейдем на дополнительные вопросы, касающиеся аспекта безопасности. На улице очень жарко. Что нужно делать, чтобы избежать пожаров?
1: Например, если случился пожар, то нужно набрать 112.
0: Так, что еще, Алиса?
2: А еще важно не играть со спичками.
0: Так.
2: Потому что спички, вот их если об коробку потереть, то будет огонь.
0: Угу.
2: И важно с ними играть. Нельзя играть с плитой. Нельзя играть. Еще, например, нельзя взрывать что-то. Вот у нас есть, например, такие всякие баночки, на которых написано, то, что это огнеопасно. То есть, если оно попадет в огонь, то оно может взорваться.
1: А еще, если случился пожар, ты позвонил 112, пока они едут, можно воспользоваться с помощью полотенца. Можно его намочить и приложить к лицу.
0: Вот немаловажные моменты. Пока едут, можно самому попытаться предотвратить. Но если, конечно же, если это не вредит самому человеку, то есть если человек, например, горит, горит, к примеру, там дом, да, многие, соответственно, чтобы спасти свое, там, к примеру, какое-то имущество, да, они пытаются залезть в этот дом. Это нельзя, к сожалению, делать категорически.
2: А еще, вот если вы, например, сидите вот в комнате, и уже у вас нету выхода, все, был пожар, то надо убежать в ванну. Закрыться, взять марлю или бинты. Вот у нас же есть челька, правильно? Под дверью. Надо ее обводить там полотенцем или марлей, так, чтобы огонь не попал. Еще надо, рядом с ванной, там можно присесть и себя обмочить, взять марлю и себя накрыть.
0: Это чтобы не задохнуться.
2: Да, потому что дым от огня очень опасен и смертельный.
0: И ты сейчас говоришь это про квартиру. Не про дом, а про квартиру, Если дом, можно просто выйти через безопасный выход. А если ты находишься в квартире и у тебя нет возможности, то, как ты сказала, все правильно.
2: А еще в домах делают специальные кнопки. На кнопку нажимаешь, и начинает говорить сирена, пожарная тревога. И все начинают уходить из специальных выходов, которые сделаны на случай пожара. Но в Демянске такого может и не быть. Чаще всего такое делают в школах или городах.
0: Угу. Совершенно верно.
3: Программа «Поговорим о главном».

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Итак, давайте теперь закрепим нашу программу правилами дорожного движения. Миланка, расскажи, пожалуйста, правила дорожного движения, когда в летний период приезжает очень много дачников, появляется на дороге очень много машин. Как мы ведем себя на дороге?
2: Ну, например, если тебе надо перейти дорогу, надо нажать светофор.
1: Кнопочку на светофоре.
2: Да. И когда совсем, и когда включился зеленый цвет, надо сначала посмотреть направо, налево, а потом еще раз налево и убедиться, что все машины остановились, а потом уже переходить.
1: Так, все правильно. Больше всего касается улицы 25 октября. Вот, она у нас считается сейчас главной дорогой, и она, эта дорога передана в федеральную собственность. По ней стали ездить еще больше машин, включая грузовые, фуры. И они ездят, причем быстро в последнее время мы замечаем. Даже не соблюдают скоростной режим. Поэтому старайтесь, дорогие радиослушатели, а также зрители, старайтесь смотреть направо-налево, переходя эту дорогу. Потому что светофоры светофорами, а как правильно сказала Милана, посмотрели направо-налево. И после этого уже переходим дорогу.
3: А еще чаще всего люди совершают такую глупую ошибку. Вот у нас на светофоре есть всего три цвета. Наши известные это зеленый цвет и красный, а еще есть желтый.
1: Да.
3: А желтый это, например, люди думают, он желтый, надо побежать, а потом все равно машина едет, когда желтый, и сбивает этого человека. И так люди совершают эту ошибку, и потом попадают в больницу.
1: Совершенно верно. Три цвета светофора. Не забываем про них.
2: А еще, если есть правила дорожного движения на велосипедах.
1: Да, извините, я перебью. Забыли мы поговорить о велосипедистах и о самокатах. Продолжай.
2: Вот нужно кататься в разрешенных местах. Можно кататься самому с 14 лет. Вот когда мы с моим братом ехали на велосипедах до спортивной школы, там есть такая дорожка специально для велосипедов. Но Марк поехал по той дороге, там где ходят люди.
1: То есть он нарушил правила дорожного движения, я так понимаю.
2: Да.
3: А там он мог бы сбить человека.
1: Ну, здесь по большей степени сбивают, конечно же, к сожалению, велосипедистов.
3: Могут оба пострадать.
1: Да, еще раз напомню вам, дорогие радиослушатели, а также зрители. На велосипедах ездят с 14 лет. Если по какой-то причине вам очень хочется поездить на велосипеде, катайтесь около дома и ни в коем случае не выезжайте на главную дорогу. Да, тут еще хотят девчонки поговорить про ядовитые растения. Давайте начнем с Алисы.
3: У нас в Демянске есть одно растение. Оно растет везде, даже вдоль дороги. Называется оно борщевик. Борщевик – это растение с крупными листьями. Растет 2-3 метра или даже бывает 4. Это растение, даже когда к нему будешь прикасаться, можно получить ожог. Ожог бывает во второй и третьей степени. Потом этот ожог может остаться на всю.

0: тоже можно. Ну и борщевик, а вот этот ядовитых, их всего три вида, которых нельзя трогать. Борщевик сосновского, у него белые цветы. Дальше борщевик монтегации, но он растет в жарких странах. Так что если кто-то поедет в жаркие страны, то увидите тот борщик монтегации. И борщик дикий, который растет в лесу. Но также у него еще есть съедобные виды. Вот если даже посмотреть на название борщевик, борщевик, от слова борщ. Да, из борщевика сибирского раньше варили борщи. А еще в борщевике содержатся опасные вещества фуран и кумарины, которые, когда встречаются с солнцем, они несовместимы, и мы тогда получаем ожог.
1: Да, и Миланочка, напомни нам еще по поводу грибов. Есть же все-таки грибы, которые нельзя есть. Ты знаешь про такие грибы?
2: Да, есть мухомор, белая поганка.
1: Угу. И давай про растения, давай.
2: Я хочу рассказать про опасное растение. Оно называется вороний глаз. Оно похоже на ягоды, и дети могут его съесть. И потом может случиться несчастный случай.
1: А с чем его можно перепутать? На что оно похоже?
2: Оно похоже на
0: чернику.
1: Ну, цвет какой у нее?
2: Фиолетовый.
1: А где растет? Как называется, ты говоришь?
2: Вороний глаз.
1: Вороний глаз?
0: Мне вороний глаз можно спутать с черникой.
1: Угу. Да, совершенно верно. Вороний глаз можно перепутать с черникой. Вот. Растет оно на полях также и в лесах. Соответственно, будьте очень внимательны, как говорят девчонки, и перед тем, как что-то скушать, лучше посоветуйтесь.
0: А еще есть ядовитые грибы.
1: Ну, про грибы-то мы уже говорили. Девчонки, какие пожелания вы бы дали нашим зрителям, слушателям по поводу вот сегодняшней темы еще раз? Что пожелаете водителям?
0: Я пожелаю, чтобы они, ну, когда едут, чтобы они смотрели вперед, чтобы они не отвлекались.
1: А те, кто ходят в лес?
2: Я хочу, чтобы они всегда, когда ходили за грибами, одевались хорошо, чтобы их никто не укусил.
0: А я еще пожелаю лесу, чтобы они никогда не перепутали ядовитые грибы и растения со съедобными.
1: Также желаем нашим водителям велосипедов, скутеров, будьте внимательны и желательно катайтесь во дворе, кому нету 14 лет. А если есть 14 лет, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. И, пользуясь случаем, сегодня у нас, так как у нас сегодня День России, хотел бы поздравить всех россиян с Днем России. Это праздник, символ национального единства, любовь к родине, гордость за ее историю. В этот день принято желать мира, благополучия, новых достижений как в стране, так и каждому человеку. Это был главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов. И гости нашей сегодняшней программы — Милана Кузнецова и Павличенко Алиса. Оставайтесь хорошими людьми. Всем пока.
2: Всем пока.
0: Всем пока.
3: Программа «Поговорим о главном».

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого.

себя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе накануне побывала масштабная выездная медицинская миссия. Это стало возможным благодаря реализации социально значимого проекта «Здоровая семья», который охватывает все новые территории нашего региона. На базе местного амбулаторного центра развернула работу целая мультидисциплинарная бригада специалистов. Особенность приема – его универсальность. Квалифицированную помощь могли получить как самые юные жители, так и люди старшего поколения. Однако приемом врачей программа не ограничилась. Все желающие в этот день прошли инструментальную диагностику, сделали флюорографию и маммографию на современном передвижном оборудовании. Кроме того, для профилактики сезонных рисков была организована вакцинация против пневмококковой инфекции. И главное, все это было доступно в одном месте, что сэкономило пациентам массу времени и нервов. В ближайшие дни на центральных улицах Валдая можно будет заметить технику необычного формата. Речь идет о тестировании инновационного оборудования нового поколения. Стартует программа испытаний современной вакуумной подметально-уборочной машины. Наш округ стал одной из пилотных площадок, где эту технику проверят в реальных рабочих условиях. Специалисты уже приступили к настройкам, и в течение нескольких дней горожане смогут наблюдать за работой этого образца на городских магистралях. По сути, это мощный дорожный пылесос, работающий по принципу всасывания, а не простого сметания. Главное преимущество – система увлажнения. Вся поднимающаяся пыль мгновенно связывается водой, что исключает образование грязевого облака. Такой подход гарантирует не только визуальную чистоту, но и экологичность процесса, а также значительно повышает эффективность уборки. Если испытания пройдут успешно, есть все основания полагать, что такая техника закрепится в нашем городе на постоянной основе. В преддверии главного городского праздника для жителей и гостей Валдая подготовили особый сюрприз, который переносит нас сквозь десятилетия. Речь идет не о фейерверках и не о концерте, а о возможности прикоснуться к истории буквально. В центральной общественной зоне была развернута необычная уличная экспозиция. На информационных стендах, расположенных в южной части главной городской площади, разместили уникальные архивные фотографии нашего населенного пункта. Эти кадры запечатлели облик улиц и здания десятилетия назад. Организаторы специально подобрали ракурсы, которые можно сопоставить с сегодняшним днем, чтобы каждый прохожий мог увидеть разницу между прошлым и настоящим. Всех желающих приглашают совершить эту короткую, но очень трогательную прогулку в прошлое. Приходите, сравнивайте, узнавайте знакомые места и просто наслаждайтесь летним днем в окружении истории нашего родного города. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92 17 07

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 20.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.